Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 4 часа утра.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

одиночества из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. Включайся.
1: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
1: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
1: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +357 529 789 77 78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Айнхель. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Z. Zephyr.

0: Бобруйске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. В центре внимания – укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики прошло в овальном зале. Среди актуальных вопросов – контроль за агропромышленным и природоохранным комплексами. Отделение посольства России откроется в Могилеве. Это позволит жителям и гостям региона получать консульскую и дипломатическую поддержку, не выезжая в Минск. Образ жизни здоровый. 12 июня в Бобруйске пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В это время на территории города будет ограничена продажа крепких напитков, за исключением розничной, в объектах общественного питания в Розлив. В городе на Березине рабочий продал стройматериалы заказчика и забрал деньги. По информации правоохранителей, к преступлению причастен 34-летний бобруйчанин, который оказывал услуги по ремонту квартиры. Выяснилось, приобретенное владельцем отделочное изделие мужчина сдал обратно в магазин, а полученные средства потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. 25 июня в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде на улице Пушкина с 8 утра до 6 вечера движение автобусов будет изменено. Номер 266А проедет Пушкина, Бахарова, Чангарского и далее по расписанию в прямом и обратном направлениях. Номер 16 – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцети, Пушкина, Жуковского. Туголица – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцети. 13 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на boberlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 60%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час. Yeah.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный, любимый город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: С вами, как всегда, Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». И мы начинаем. Итак, сегодня мы поговорим про интереснейшую вещь. Вот, Юль, скажи мне, готова ли ты поговорить о людях со странностями, которые часами могут искать редкую монету и ездить через полстраны за пластинкой или бережно хранить билеты с концерта 20-летней давности?
1: Вот хранить что-то 20-летней давности, да. Это обо мне. Но это, наверное, больше не про коллекцию, а про память.
0: Ага. Ну, не согласен. Ну, вот специалисты говорят, что таких людей называют коллекционеры. И одно из самых, это коллекционирование, одно из самых увлечений человечества. Люди собирали необычные вещи еще тысячи лет назад.
1: Ну, в общем, пока одни там деньги копят. Кстати, есть и такие,
0: тоже,
1: да? Я деньги тратить не буду. Это ради коллекции.
0: Это все в коллекцию.
1: Да. Ну, другие магнитики на холодильник, почему нет?
0: И причем с огромным удовольствием, потому что я один из таких людей. Для кого-то это память о путешествии, для кого-то азарт поиска, для кого-то настоящая охота вот за сокровищами.
1: Поэтому, собственно, сегодня об этом и поговорим. Почему людям, собственно, нравится собирать коллекции? И что, в принципе, нас коллекционирует больше всего? Ну, и, может быть, среди наших слушателей тоже есть кто-то. Пишите нам об этом на нашу страницу в Инстаграм Zephyr FM.
0: Да. Ну, мы начинаем.
1: Да, итак, коллекционирование старшей письменности, ты знал?
0: Вот так вот.
1: Археологи находили у древних людей наборы необычных даже камней, там, ракушек разных украшений, собранных задолго до появления первых книг и разных там досточек.
0: Я этот камень в пещеру притащу. Коллекционирование помогает мозгу, говорят, чувствовать завершенность. Когда человек находит недостающий экземпляр в коллекции, мозг получает мощнейшую порцию дофамина, гормона, собственно, удовольствия. И достижения цели.
1: Ну, я вот как и не занимаюсь ничем подобным, такого не чувствую. Нет у меня такого, что магнитики, там,
0: не
1: какие-то кружки,
0: чтобы
1: еще машинки, вот как ты любишь.
0: Да, да.
1: У меня такого нет, да, поэтому я немножко не понимаю.
0: А ты займись.
1: Но я сегодня буду разбираться, может, у меня просто проблемы.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик на сегодняшний день. Прослушаем и возьмем, значит,
2: на заметку.
1: Совершенно верно. Вот иногда, когда бывает, слова пропадают из головы. Юля, у меня есть. Итак, Овны, сегодня день инициативы. Если давно собирались сделать первый шаг, действуйте. Главное, не торопить события слишком сильно.
2: Тельцы, сегодня придется заниматься делом, которое вы давно откладывали. Ну, а после завершения почувствуете заметное облегчение и удовлетворение.
1: Близнецы, у вас сегодня день общения и неожиданных знакомств. Не отказывайтесь от незапланированных разговоров. Один из них может оказаться полезнее, чем кажется с утра.
2: Раки, сегодня эмоции могут быть сильнее обычного, но не держите все в себе и не принимайте важных решений сгоряча.
1: Львы, сегодня ваши идеи могут привлечь внимание нужных людей. Хороший день, чтобы показать свои способности или заговорить о новых перспективах.
2: Девы, сегодня ваши планы могут немного меняться прямо на ходу. Вместо раздражения попробуйте использовать ситуацию себе на пользу. Гибкость принесет больше результата.
1: Весы, сегодня получится разобраться в вопросе, который долго не давал покоя. Возможен полезный совет или неожиданное озарение.
2: Скорпионы, сегодня не спешите с выводами. Обстоятельства могут меняться быстрее, чем вам кажется, поэтому лучше немного понаблюдать и только потом принимать решение.
1: У стрельцов сегодня отличный день для новых идей, поездок и небольших приключений. Даже обычное дело может привести к интересному знакомству или неожиданной возможности.
2: Козероги, сегодня ваш главный козырь – организованность. Чем четче план действий, тем легче получится обойти мелкие препятствия.
1: Водолей, сегодня день располагает к творчеству и нестандартным решениям. Не бойтесь предложить идею, которая сначала покажется слишком необычной.
2: Рыба, сегодня лучше не перегружать себя лишними заботами. День благоприятен для спокойной работы, приятных встреч и наведения порядка в мыслях.
1: Ну что ж, мы готовы к сегодняшнему дню, поэтому двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
0: Твое утро!

0: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
1: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну что ж, а у нас несколько интереснейших лайфхаков вам на сегодняшний день и в тему нашего сегодняшнего эфира. Итак, фотографируйте коллекцию, даже если она небольшая. Фото могут помогут вам быстро вспомнить, что уже есть, а не купить случайно второй такой же экземпляр. Я не знаю, у меня там, ну, наверное, порядка 120 машинок. Каждую помню до деталей.
1: А я могу сказать так, что потом телефон, что говорит, недостаточно памяти. Что ты удаляешь в первую очередь?
0: Фотографии детей.
1: Это плохой признак.
0: Да я шучу же, конечно же.
1: Записывайте историю находок. Вот иногда ценность вещи не в самой вещи, а в истории ее появления. Через несколько лет будет интересно перечитать, где и как был найден каждый экспонат.
0: Вот к слову про находки вообще. К слову про находки. Вот если вы что-то нашли, берите. Потому что второй раз вы можете не найти. Сколько раз у меня было, что я такой, вот эту модель надо мне купить. Ну, мне надо. Вот она такая уникальная. Она. Потом мне кто-то говорит, ой, да их этих моделей там на каждом углу вон, за 3 копейки продают. По-любому пойдем найдем подешевле. И никогда я не находил. Не то, что подешевле.
1: Это у тебя травма с детства, да?
0: Да. Боль моя. Но меня коллекционеры поймут сейчас. Просто все такие, да, крики из машины, из окон. Ромов, да, молодец. Определите границы коллекции. Собирать ее подряд сложно и дорого. Гораздо интереснее выбрать конкретную тему, монеты определенной страны. Например, или магниты из городов, или моделей одной марки автомобилей. Вот так.
1: Ну, если мы говорим про коллекцию, почему я не могу собирать разное?
0: Ну, так 100%. Я тоже, я вот, допустим, собираюсь...
1: И монеты хочу, вот и марки, все можно. Да. А там уже как пойдет.
0: Это нужно просто отдельное помещение покупать для таких коллекций.
1: Храните коллекцию так, чтобы ее было видно. Тоже психологи отмечают, увлечение приносит больше радости, когда результаты находятся на виду, а не пылятся в коробке на антресолях.
0: Однозначно. Вот каждый день прохожу мимо своих шкафов с коллекцией и наслаждаюсь. Хотя, опять же, помню каждую. Не гонитесь только за редкостью. Иногда самые любимые экземпляры стоят копейки, но напоминают о важных событиях или людях.
1: Ну и используйте правило «один новый, один рассказ». Вот так, вот. Полную коллекцию узнавайте интересные факты новой находки.
0: Вот так вот. Ну, интереснейший, да, интереснейший. Поэтому стоит коллекционировать. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, послушаем хорошую музыку и вернемся к вам совсем скоро.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Радио «Зефир».
1: Волна удара.

0: Итак, что ж, без 15 практически, да? Не практически, да. Без 46, то есть с 46. Итак, миф или правда? Существует миф, что левое полушарие – это логика мозга нашего, а правое – это творчество. Да, на самом деле. Ну, сейчас я тебе все расскажу. Оба полушария работают вместе почти во всех задачах. Нет строго логических или строго творческих половин мозга. Вот так вот.
1: Кого мне теперь обвинять?
0: Всех, кто тебе это рассказывал.
1: Великая китайская стена видна из космоса невооруженным глазом. Вот так вот многие думают. Я даже не знаю, кто так думает, первый раз такое услышала.
0: Да, да, есть такие.
1: Вот. Но это миф. Очень, кстати, даже говорят, популярный. Но астронавты подтверждают, увидеть стену с орбиты без специальных приборов крайне сложно. Она слишком узкая и по цвету почти сливается с окружающим ландшафтом.
0: Вот так вот. Миф. У человека только 5 чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это далеко не все. Ученые выделяют еще чувства равновесия, положение тела в пространстве, температуры, боли и другие системы восприятия.
1: Ну да, кстати, действительно. А как вот школы эти Шаолинь там и так далее, они же там вообще как-то учатся притуплять как-то, да?
0: Да, да, да. Ну это вообще, кстати, вот эти школы Шаолинь очень интересные штуки.
1: Миф есть такой, страусы прячут голову в песок, чтобы как-то бояться, по-моему.
0: В смысле миф? А как же мультик? Ноги,
1: знаешь, что?
0: Крылья, хвост.
1: А как в мультиках говорят, что мыши сыр любят, а на самом деле не
0: любят. Ага, вот это все. Если бы не наша рубрика, никто бы так и не узнал бы.
1: В общем, по факту страусы так не делают. Этот миф появился из-за того, что птицы наклоняют голову к земле, когда ищут пищу, ну или переворачивают там в гнезде свои яйца.
0: Ага, на самом деле прячут голову в асфальт.
1: Да.
0: Луна светится сама. На самом деле Луна не излучает свет. Она отражает солнечный свет, и мы видим ее только потому, что на нее падает свет солнца. Вот так вот.
1: Ну и волосы привыкают к шампуню. Кстати, да, очень часто это можно услышать от девушек. Волосы состоят из неживых клеток и не могут привыкать. Обычно ощущение снижения эффекта связано с изменением состояния кожи головы, сезоном, ну или ожиданием человека.
0: Собственно. Вот так вот. Поэтому развенчали сегодня много мифов. Вы взяли себе на заметочку и теперь можете блеснуть где-нибудь в компании своими знаниями. Ну а мы движемся дальше, послушаем хорошие новости и услышимся уже в следующем часу.

0: Реклама.
1: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качество по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Включайся.

0: «Большие деньги». Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских. Савушкинпродукт получил гарантии правительства на инвестпроект в Барановичах. Он предусматривает масштабную реконструкцию. В нее планируется вложить более 181 миллиона рублей. Учитывая объем инвестиций, государство предоставило предприятию правовую защиту от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Она будет действовать до 31 декабря 2027 года. Конфискованный спорткар «Макларен» снова выставили на продажу. Он подешевел на 156 тысяч рублей. Сейчас стоимость лота 885 тысяч. Двухдверный родстер выпустили с завода в 2019 году. Он имеет пробег всего 313 километров и находится в удовлетворительном состоянии. На его кузове есть незначительные царапины, а аккумуляторная батарея разряжена. При этом его двигатель заводится с помощью ключа зажигания. Apple анонсировал глобальное обновление для всех своих операционных систем. Ключевым направлением модернизации стала интеграция передовых технологий ИИ и полный перезапуск голосового помощника. С сентября доступ к умному ассистенту получат владельцы новейших и самых мощных устройств. Инновационные функции будут доступны только на iPhone 17 Pro, новой модели Air, а также на планшетах iPad с чипом M4 и компьютерах Mac с процессорами M3 и новее. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 8 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 92 доллара 30 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 60%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а мы снова к вам вернулись. 9 часов и буквально 6 минут, а мы уже снова здесь.
1: И
0: с вами
1: среда
0: Юрий
1: у нас,
0: Гладков.
1: Кстати, еще сегодня. Мы даже не
0: кстати,
1: говорили.
0: Кстати, да, среда.
1: Это же маленькая пятница.
0: Да, уже четвертиночка, 10-е, между прочим, июня.
1: Поэтому, да, Рома Вакс.
0: Юлия Гладкова, все так же с вами рассказываем сегодня про коллекционеров. Вот говорят, что самая популярная коллекция в мире – это монеты. Нумизматика уже много лет остается одним из самых распространенных видов коллекционирования на планете. Вот так
1: да,
0: вот.
1: На самом деле, от многих можно услышать, что они коллекционируют монеты, мне кажется, да.
0: Да.
1: Согласна, не буду спорить. Ну и машинки тоже.
0: Да.
1: Мне кажется, как будто бы одинаково, нет?
0: Ну, это вопрос, не знаю. Я как-то на слеты коллекционеров машины как-то не бывал. Но вполне возможно, что таких единомышленников хватает.
1: Так, ну что, люди коллекционируют, собственно, практически все. Вот кроме марок и монет существует даже коллекция ластиков, билетов, игрушек и шоколадных вот этих вот яиц типа киндер, наверное. Угу. Ключи тоже. Зачем ключи? Это уже что-то на этом таком опасненьком, незаконном.
0: Ну да, да, ключник. Да, ключник
1: покажи
0: принеси
1: мне свой ключик, я вот возьму.
0: Да, да, да, запомнила все.
1: Ну даже меню ресторанов, кстати, тоже коллекционируют. Как тебе?
0: Даже так? Ничего себе.
1: Да.
0: Я знаю, что коллекционируют еще, как их? Вот эти вот на под бокалы ставят такие картонки.
1: Вот
0: да,
1: эти,
0: да, да, в барах. Многие, кстати,
1: да.
0: Коллекционируют.
1: Да, да, да. Даже пакетики сахара люди коллекционируют.
0: Ну, это прикольно. Ну, там, кстати, название вот бара, все, и ты можешь запомнить этот момент. Это прикольно. На самом деле, я считаю, что коллекционирование — это очень прикольная штука. Ну что, а мы движемся дальше. У нас много всего интересного в этом часу, поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
2: Так звучит город.

0: Ну что ж, гороскопчик прослушали. Сейчас прослушаем некоторое количество примет и будем полностью готовы к сегодняшнему дню. Если ключи упали из рук в дверях к важному гостю или новостям, считалось, что порог – граница событий. И падение ключей у него означает перемены в доме.
1: Ой, не люблю гостей без предупреждений.
0: Да, вообще. Кстати, по-моему, в наше время уже как-то без предупреждения уже никто и не приходит.
1: Да.
0: Уже как-то закончилось.
1: Есть все равно. Бабушка, например, любит сделать...
0: Она не в курсе, что не приходит в наше время.
1: Ну, если внезапно зазвенело в ухе, значит, кто-то вас вспоминает. Причем правое ухо – это к добрым словам, а вот левое – это к критике или сплетням. Я, кстати, не знала такого.
0: А если зазвенело в обоих ушах, и ты потерял сознание,
1: это значит, много о вас говорит.
0: Вообще.
1: И хорошие, и плохие люди.
0: Умопромочительно просто. Если случайно уронить ложку на пол, скоро придет женщина в дом. А если нож, то мужчина. Такие бытовые приметы часто использовали для предсказания гостей.
1: Я про вилку больше слышала. Вот ложка, вилка, все. Как будто бы нож, ну такой себе. А если он упал на какую-то часть тела?
0: И воткнулся.
1: В какую сторону больше там будет падать? Если паук появился утром в доме, это, собственно, к деньгам. Все, это мне нравится. Мне кажется, я сегодня кого-то даже видел дома. В народных поверьях, кстати, пауки считаются символом достатка и неожиданной прибыли.
0: Возможно, это не выспавшийся муж, ты сегодня видела, который не мог встать на ноги.
1: Возможно.
0: Если споткнулся на ровном месте, кто-то вспоминает. Но если споткнулся дважды подряд, считалось, что это уже предупреждение быть внимательнее вообще и под ноги смотреть.
1: Так, ну а если внезапно вы нашли монету на дороге, это значит, что день пойдет удачно. Отлично, мне такое нравится. Особенно, если монета лежит орлом вверх. Вот так вот.
0: Слушай, не знаю, не проверял, находил монету, но как-то... Ну да.
1: Да я даже не смотрю. Я такая невнимательная.
0: Даже не поднимаю.
1: Я даже монеты не вижу.
2: Радио Зефир. Включайся.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Итак, мы продолжаем, и вот накопали для вас интереснейших новостей из нашей прекрасной Белоруссии. Сейчас все расскажем. Итак, конечно же, наша уже полюбившаяся традиция о мошенниках и их новых всяческих изощрениях. Мошенники готовят фейковые выплаты ко Дню независимости. В преддверии Дня независимости в Беларуси мошенники могут рассылать сообщения о якобы государственных выплатах, пособиях и материальной помощи. В милиции предупреждают. Такие СМС, сайты и ссылки – обман. Их цель – заставить человека ввести личные данные или перейти по фейковой ссылке. Также аферисты используют схемы с поддельными розыгрышами, опросами, денежными призами, скидки и фейковые сервисами бронирования поездок на праздничные мероприятия. Главное правило – не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные источники.
1: Да я думаю, вот вообще не нужно верить вообще СМС. Любым сообщениям.
0: Сегодня уже СМС,
1: это все такое. Кто будет что писать? Надо просто в моменте, конечно, когда тебе звонят, еще там запугивают, да. Но здесь самое главное, действительно, холодная голова.
0: Да, 100%.
1: Либо позвонить родным, близким и посоветовать.
0: Или в милицию сразу же звоните и...
1: Да.
0: Докладывайте.
1: Итак, что, у меня тоже хорошая новость, так. В принципе-то. В Беларуси до 20 июня у нас не ожидается сильной такой жары.
0: Ну,
1: это
0: уже
1: хорошо. Да. Я вот не люблю сильную жару, но знаю людей, которые любят, и они сейчас огорчены. Такие, что? Как так? Ну, как минимум до 20 июня все будет спокойно. Все-таки вот с Атлантики этот воздух идет к нам. Вот. Ну, собственно, что? По температурным аномалиям где-то плюс 2 градуса составит всего-то нам за сезон. Поэтому, ну, такое, нормально. Вентилятор спасет нас в этом году.
0: Да. Ну, а у меня новость про нашего бравого и отважного белоруса, который отправился в одиночный сплав по реке Лимпопо в Африке. Крокодилы, бегемоты. Минчанин Олег Ашман решил устроить экстремальное путешествие на сап-доске и отправился в Мозамбик, чтобы проплыть по реке Лимпопо и увидеть крокодилов и, собственно, бегемотов. По дороге к реке путешественник столкнулся с непростыми условиями. Местные таксисты нарушали правила, были случаи даже взяток. А некоторые территории охранялись вооруженными людьми. Сам сплав длился 2 дня и был сокращен из-за предупреждения местных жителей. Крокодилов и бегемотов он так и не встретил. Но провел ночь прямо на сапе посреди реки. Ну а позже маршрут продолжился уже в океан. И со сломанным веслом, которое удалось заменить его, чудом найдено другое весло на берегу. В итоге поездка получила оценку 7 из 10, а следующая цель путешественника – Антарктида.
1: Ой, вот так кошмар. Вот. Нет, я рада за него. Просто с моим везением я стала бы кормом.
0: Да. И для крокодилов, а может быть и для бегемотов.
1: А потом бы условно на этом сапе перевернулось бы, в общем, такое себе.
0: Я кручусь поначалу.
1: Мне лучше не пускать, да. Тоже интересная новость. Так, у нашего белоруска встретила медведицу с медвежатами по дороге на дачу вот в Витебском районе. Так. Ехала она в деревню, собственно, раз, и стоит медведица с 3 медвежатами. Ну, такое себе опасное приключение.
0: Ну, да.
1: Но медведица, она никого не трогала, она на задние лапы поднялась и продолжила свое движение, не отводя, конечно, взгляд от машины. Ну, увела.
0: Да.
1: Медвежат, зачем вот это вот все? Она подумала, пойди к себе, ты едь себе, и все хорошо. Но, наверное, тут самое главное, действительно, не выходить к диким животным.
0: Однозначно. Ой, какие мишки, пойду покормлю с собой.
1: Да. И лисы тоже вот, ну, встречаются у нас. Есть люди, которые хотят там поснимать, погладить. Не надо подходить к диким животным.
0: Да, они как бы не готовы к этой встрече на самом деле. Ну что ж, вот такие вот интереснейшие новости, но мы движемся дальше, слушаем хорошую музыку.
2: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Легендарная «Волга» возвращается на российские дороги. Уже 19 июня стартуют официальные продажи автомобилей возрожденного бренда. Планы амбициозные. До конца года с конвейера сойдут 30 тысяч машин. Новинкой уже заинтересовались крупные корпоративные парки и сервисы такси. На старте продаж купить новую «Волгу» можно будет в 30 дилерских центрах по всей стране. Но уже к январю автосалонов станет в 4 раза больше. Сеть разрастается до 130 точек. Линейка бренда состоит из трех моделей, в основе которых лежат проверенные платформы от Geely. Руль базового кроссовера достанется модели K40, комфортный седан C50 и флагманский крупный кроссовер K50.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила кроссовер Q7 нового, третьего по счету поколения. Внедорожник с полностью измененными внешностью и интерьером стал технологичнее, умнее и получил набор необычных опций. Например, проецируемые на дорогу сигналы поворота. Кроссовер покупателям предложат с тремя конфигурациями интерьера и двумя мягкогибридными дизельными V6. Единственным пока двигателем для нового поколения Audi Q7 стал дизель объемом 3 литра с электрическим компрессором и стартер-генератором. В базовой модификации он развивает 245 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. В более продвинутой уже 299 сил и 630 крутящего. Электрическая надстройка может добавить до 24 лошадиных сил. Ожидается, первый прием заказов откроется уже в июне, а первые товарные машины передадут покупателям в сентябре.
1: Дай газу!
2: Subaru официально возвращает культовую шестиступенчатую механику TY85 от старых поколений STI. Она станет постоянной опцией для нового 2,4-литрового турбоседана WRX. Вторая новинка – трековое купе BRZ. Сбросит лишний вес, получит гоночные тормоза Brembo и топовые японские амортизаторы ZF. Но главный сюрприз – секретный пятидверный хэтчбэк на базе концепта Performance B. Японцы обещают сделать его максимально дешевой заготовкой под любительский тюнинг и подстройку кастомных проектов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Включайся.

0: Врываемся в этот эфир и сейчас расскажем вам 5 минут этикета.
1: Да, вот как вести себя желательно в кафе, самообслуживание, типа столовых или буфетов. Не задерживайте очередь у раздачи. Если выбираете долго, лучше отойти в стороночку и определиться, не блокируя поток людей. Да?
0: Да. Также берите блюдо аккуратно, без перебора. А как это так?
1: Не сразу весь поднос нужно брать.
0: Набор еды с горкой выглядит эффектно только в кино. В реальности это часто приводит к падению еды.
1: И ничего у меня не падает.
0: И 5 секунд, а что упало, не считается.
1: Да. Микробы не успевают туда запрыгнуть. Поднос держите уверенно и не торопитесь. В конце концов, возьмите себя в руки и не переживайте. Резкие движения – частая причина проливов и неловких ситуаций. Вот так.
0: Да, и также уважайте пространство следующего человека. Не наклоняйтесь через чужой поднос и не пересекайте очередь руками.
1: Ну да. Если что-то уронили, спокойно сообщите персоналу. Не пытайтесь быстро замести следы. В столовой это нормальная рабочая ситуация.
0: Да, ну опять-таки, правило 5 секунд. Да. Но мы помним. Ну и после себя, конечно же, убирайте поднос в отведенное место. Ну, конечно, ну это база.
1: Ну да. Ну, кто-то думает, что вот вы здесь все работаете, чтобы за мной убирать.
0: Я барин такой. Ну, не надо.
1: Поэтому всегда нужно следовать вот таким вот коротеньким правилам.
0: Да.
1: Ну, а мы двигаемся дальше, слушаем музычку, ну и новости, конечно.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белорусское сухое молоко впервые реализовали в Малайзию через отечественную товарную биржу. Пробную партию объемом 100 тонн продало предприятие из Минской области производителю масложировой продукции. К слову, в 2026-м этот продукт на рынке покупали резиденты 25 стран, а общее число иностранных покупателей на торгах выросло до 208.
0: Город.
1: Накануне в молодежном парке прошло торжественное открытие трудового семестра 2026. В церемонии приняли участие почетные гости. В ходе мероприятия прошли перекличка всех отрядов и вручение путевок. К слову, в этом году планируется устроить на работу более 1000 ребят. Подробности на Бобр Лайф.
0: В мире.
1: Вспышка холеры в Нигерии с начала мая унесла жизни по меньшей мере 74 человек. В одном из регионов было зарегистрировано 7850 предполагаемых случаев заболевания. Инфекция распространяется через загрязненную воду и пищу. Власти планируют провести кампанию вакцинации населения, а гуманитарные организации продолжают расширять программы лечения и профилактики для сдерживания распространения.
0: Вот это да!
1: Apple представила новую Siri помощника на базе больших языковых моделей. В компании отметили, они используют собственные ИИ-разработки и технологии, уделяя особое внимание приватности пользователей. Большая часть обработки данных выполняется локально на устройстве. К слову, ассистент получил отдельное приложение, новый интерфейс и улучшенный голос с возможностью настройки. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, с вами все так же, Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы продолжаем сегодняшний разговор наш про коллекционеров. Итак, говорят, что коллекционеры реже скучают. Психологи отмечают, что увлечение коллекцией дает человеку цель, азарт поиска и постоянный интерес к новым находкам.
1: Ну, да. Не знаю, такой спорный вопрос. Не 24 же на 7
0: ну,
1: ты
0: да,
1: этим
0: да.
1: занимаешься. Это такое,
0: по
1: как
0: факту,
1: будто бы.
0: Да.
1: Коллекционирование объединяет людей. Ну, здесь, наверное, да. Во многих странах существуют клубы, выставки, даже фестивали коллекционеров, где люди годами дружат благодаря общему увлечению.
0: Ну да, это интересно.
1: Наверное, обмениваться, прийти, еще что-то меняют.
0: Да, есть такое дело. Ну что, а мы продолжаем. Впереди нас ждет гороскопчик.
1: И новости, конечно, уже совсем скоро.
0: Поэтому не переключайтесь.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну и повторим, конечно, гороскопчик для тех, кто сегодня его пропустил. Итак, Овны, сегодня день инициативы. Если давно собирались сделать первый шаг, действуйте. Главное, не торопить события слишком сильно.
2: Тельцы, сегодня вам придется заниматься делом, которое вы давно откладывали. Ну а после его завершения вы почувствуете сразу заметное облегчение.
1: Близнецы, сегодня день общения и неожиданных знакомств. Не отказывайтесь от незапланированных разговоров. Один из них может оказаться полезнее, чем кажется с утра.
2: Раки, сегодня эмоции могут быть сильнее обычного. Не держите все в себе, но и не принимайте важных решений сгоряча. А к вечеру настроение, конечно же, улучшится.
1: Львы, сегодня ваши идеи могут привлечь внимание в нужных людей. Хороший день, чтобы показать свои способности или заговорить о новых перспективах.

0: располагает к творчеству и нестандартным решениям. Не бойтесь предложить идею, которая сначала покажется слишком необычной.
1: Рыба, сегодня лучше не перегружать себя лишними заботами. День благоприятен для спокойной работы, приятных встреч и наведения порядка.
0: Да вообще никому не желательно перегружать себя лишними заботами. Послушайте хорошую музыку и расслабьтесь.
2: Так звучит город. Зефир FM.

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

сделано в Беларуси. We've never looked back before.

0: Ну что ж, а мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Накопали для вас много всяческих интересных новостей. Юля, давай жги.
1: Я. Итак, что? Лего представил самый большой набор своей истории.
0: Вот. Так.
1: Выпустили такой, ну, как это сказать, замок, наверное, в Барселоне. Да. Один из замков Барселоны. 62 сантиметра в высоту.
0: Ничего
1: говорят,
0: себе.
1: Идеально повторяют. Фасады, башни, вот это интерьер. Ну, кстати, я теперь себе хочу.
0: Ой, я тоже так болею.
1: Я только себя недавно отучила от пазла. Теперь мне вот это, что ли?
0: Вот это все, к слову, про коллекционирование, да? Ой, слушай, я когда-то был однажды в магазине огромном Лего, не помню где, огромный-огромный магазин. Я просто как ребенок, знаешь, 40 лет, и ты ходишь, вот это хочу, ой, не вот это хочу, не вот это хочу. Я обожаю Лего на самом деле и люблю их собирать, но у меня вот другая проблема. Я их собираю, ставлю и люблю наслаждаться собранными, а дети любят разбирать, все скидывать в одну кучу и потом вот это вот искать, каждую деталььку.
1: Ну это интересно, ну так а пыль на них тоже?
0: Да, да.
1: Ну, такие пылесборники.
0: Да, ну в шкаф типа за стеклом. Ну, не знаю, да, но я вот это вот обожаю, поэтому я когда покупаю Лего, детям, так, всем не подходить сюда, сначала папа первый собирает, а потом делайте, что хотите. Ну, к слову про Нидерланды. В Нидерландах слизни остановили аттракционы в парке развлечений, ты представляешь? Приползли такие, так, всем стоять, все,
1: стоять!
0: Нет, парком! Нет, ну не совсем так все было. В парке Де Варбик в Нидерландах сразу 5 аттракционов одновременно вышли из строя из-за слизни. Моллюски проникли в электрические шкафы, а их слизь, по предварительной версии, вызвала короткое замыкание. Из-за этого остановились американские горки, чайные чашки и другие популярные развлечения. Сами виновники аварии были аккуратно перемещены в безопасное место, а посетителям пообещали компенсацию, бесплатные билеты на повторное посещение. Вот так вот.
1: Интересненько. Я, ты знаешь, какую еще новость нашла?
0: Так.
1: Во Франции напечатали многоквартирный дом на 3D-принтере.
0: Наконец-то! Вот
1: чтобы
0: оно!
1: Чтобы ты понимал, там действительно наносили цементную смесь, вот каркас, вот все прям, все как на 12 квартир только.
0: Обалдеть!
1: Да. И говорят, вот в будущем хотят уже на 40 построить.
0: Слушай, ну это о чем говорит? Это говорит о том, что вскоре строительство будет дешевле, соответственно, недвижимость...
1: Там ну такой себе 3D-принтер напечатал тебе квартиру.
0: Ну ты не видела, как это делается? Это такая...
1: Видела, но как
0: течет
1: будто бы...
0: Течет такая колбаска из цемента.
1: Я должна все видеть.
0: Да, я должна все знать
1: конкретно. Котлован, вот все копает, вот это вот.
0: С утра. Что же это за дом такой, когда не будет соседей, да? Ну, есть такое дело. На самом деле, вообще, это 3D-моделирование идет очень-очень вперед. Если еще там несколько лет назад, я как моделист, да, для меня было вау, что-то вот это вот, что-то сделать в 3D этим самым. И это так было недоступно как-то. А сегодня каждый себе может купить 3D-принтер домой. И много, куча лайфхаков, куча веб-сайтов, где можно скачать вот эти всякие файлы для печати.
1: Не согласна,
0: вообще.
1: Но дом, в котором ты будешь жить, на перебор.
0: Ну, это тебе кажется, потому что вот кажется.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Не знаю, у Джокера, у Доминика лето на паузе, а у нас лето в самом разгаре и в наших сердцах, да и, собственно, за окном.
1: Слава богу.
0: Да, и поэтому что? Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и рвануть, наслаждаться этой прекрасной погодой, чего и вам, собственно, желаем.
1: Но для начала нужно поработать, поэтому хорошего вам настроения, продуктивного рабочего дня.
0: И прекрасной дороги домой. Ну а пока, пока-пока.
2: Фабрика улетного настроения.

0: something I want to talk about.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Совете Республики обсудили подготовку к масштабному международному проекту «Поезд памяти». Старт в Бресте 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война. Маршрут по знаковым местам боевой славы. Акция пройдет уже в пятый раз. За это время она объединила 800 старшеклассников из стран СНГ. В план пути войдут 12 городов, 8 белорусских и 5 российских.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 17 июня проведет прямую телефонную линию с 8 утра до 13 дня. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Канада готовится запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет. Соответствующий документ внесут в парламент в ближайшие дни. Инициативу поддерживают родители, которые устали бороться с зависимостью ребят от гаджетов. Психологи отмечают, соцсети негативно влияют на самооценку подростков, провоцируют травлю и формируют зависимость.
0: Вот это да!
1: Крупнейшая российская технологическая корпорация выпустила наушники Drops с Алисой. Девайс оснащен помощником, который дает более лаконичные ответы по сравнению с дископной версией, чтобы их было легко воспринимать на слух. Гарнитура доступна в белом, черном и фиолетовом цветах, работает без подзарядки до 5 часов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой. Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 500.

Доброе утро! С вами «Сладкая радиоволна» и Нелли Мята уже в эфире. Сегодня 10 июня, знаменитая экваториальная среда для

0: тоже своими мыслями и моментами со своими родными и близкими, а может даже с коллегами. Вот. Ну а оставайтесь на самой сладкой радиоволне, делаем звук громче и слушаем трек «Дача» от Леонида Руденко.
1: Включайся!

Напомню, что сегодня среда, 10 июня, середина недели, тот самый экватор, который делит рабочую неделю до и после. И знаете, сегодня это разделение ощущается особенно ярко, потому что за окном нас встречает по-настоящему солнечное утро. Когда погода дарит нам такой подарок, даже самые сложные задачи кажутся проще. Солнечный свет — это природная энергетика, которая заряжает оптимизмом и прогоняет остатки утренней дремоты. Это идеальное время, чтобы поймать правильное настроение. Так что на

0: настраиваемся на волну 95.4 и наслаждаемся прямо сейчас хитом от Крэша Адамса. Далее послушаем радио Бэйби Антона Диабло. И газуем вместе с Зивер. А с вами на самой сладкой радиоволне по-прежнему Налимята остаемся, так как расскажу про погодные условия, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов в прямом эфире.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Сегодня 10 июня, и запад страны встретит день с дождями и грозами. При грозах порывы ветра могут достигать аж до 14 метров в секунду. А на востоке и юге-востоке будет по-летнему тепло, и температура воздуха может прогреться аж до 29 градусов тепла. Сегодня в нашей Могилевской области также температура воздуха будет до 28 градусов тепла, переменная облачность. Без существенных осадков, друзья. Так что пляжный сезон открываем прямо сейчас, прямо сегодня и на самой сладкой радиоволне.
1: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

0: А мы продолжаем наслаждаться этим прекрасным солнечным утром, друзья. И сейчас я на Лемята хочу рассказать, почему солнечный свет — это не просто источник хорошего настроения, но и настоящий помощник для нашего организма. А вы знали, что солнечный свет играет важную роль в контроле веса и защите от диабета? Исследования показывают, что лучи солнца стимулируют бета-клетки поджелудочной железы, что приводит к увеличению выработки инсулина. Кроме того, солнечный свет способствует выработке фермента, который помогает утилизировать глюкозу из крови, откладывая ее в печени в виде гликогена. Проще говоря, друзья, формула контроля диабета в зрелом возрасте выглядит так. Диета плюс физические упражнения и плюс солнечный свет. Так что прогулка в ясную погоду – это не просто отдых для глаз, но и профилактика серьезных заболеваний и помощь в поддержании стройности. Так что давайте воспользуемся этим природным даром. Впустите солнце в дом, сделайте перерыв, либо выйдите на улицу прогуляться. А я, ребята, в свою очередь, поддержу ваше отличное настроение отличной музыкой. Эйден Мартин. Далее. Альварда де Луна. Командира от Люся Чебосина. Желаю вам прекрасного утра и дня, но настраиваемся на волну 95.4 и ничего не пропускаем.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белорусское сухое молоко впервые реализовали в Малайзию через отечественную товарную биржу. Пробную партию объемом 100 тонн продало предприятие из Минской области производителю масложировой продукции. К слову, в 2026-м этот продукт на рынке покупали резиденты 25 стран, а общее число иностранных покупателей на торгах выросло до 208.
0: Город.
1: Накануне в молодежном парке прошло торжественное открытие трудового семестра 2026. В церемонии приняли участие почетные гости. В ходе мероприятия прошли перекличка всех отрядов и вручение путевок. К слову, в этом году планируется устроить на работу более 1000 ребят. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Вспышка холеры в Нигерии с начала мая унесла жизни по меньшей мере 74 человек. В одном из регионов было зарегистрировано 7850 предполагаемых случаев заболевания. Инфекция распространяется через загрязненную воду и пищу. Власти планируют провести кампанию вакцинации населения, а гуманитарные организации продолжают расширять программы лечения и профилактики для сдерживания распространения.
0: Вот это да!
1: Apple представила новую Siri, помощника на базе больших языковых моделей. В компании отметили, они используют собственные ИИ-разработки и технологии, уделяя особое внимание приватности пользователей. Большая часть обработки данных выполняется локально на устройстве. К слову, ассистент получил отдельное приложение, новый интерфейс и улучшенный голос с возможностью настройки.
0: Новости компании и корпораций на Zephyr FM.
1: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели от 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Итак, друзья, полдень уже, сегодня 10 июня, в эфире с вами Нелли Мята и самая сладкая радиоволна. Сегодня особенный день, это не просто середина недели, это 10-й день лета, друзья. И глядя в окно, понимая, что лето решило взять все в свои руки. За окном нас встречает великолепный солнечный день, и есть в этом что-то символичное. Ведь лето — это не просто смена сезона, ну, мне кажется, это даже состояние души. А 10-й его день – это отличный повод проверить, насколько мы готовы к этим 3 месяцам свободы и солнца, друзья. Это идеальное время, чтобы составить свой личный летний плейлист, достать из шкафа любимые шорты или, если график позволяет, устроить себе маленький перерыв и насладиться этим светом. Солнечный день – это природный энергетик, который заряжает оптимизмом и придает всему происходящему яркие краски. Так что давайте сделаем сегодня 10-й день лета так, чтобы он оставил приятные воспоминания. Может, это будет вкусный завтрак на балконе, а может, просто улыбка случайному прохожему или хотя бы себе в зеркало. Пускай этот солнечный день задаст тон всему рабочему дню. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди отличная музыка и, конечно же, хорошее настроение.
1: Сделано в Беларуси.

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78. Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня газонокосилка Einhell, аккумулятор

74-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну что ж, давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, среда, 10 июня. А звезды нам говорят, что стоит быть предельно серьезным, откинуть подальше юмор и даже эмоциональность. Вот так, только конструктивное мышление. К слову, именно это поможет и на работе, и даже в личной жизни. Контакты с начальством чаще всего будут желать, конечно, лучшего. Он сейчас требовательный, но не стоит из кожи вон лезть, чтобы угодить или впечатлить. Главное просто делать свою работу. И работайте на совесть. Не стоит переступать границы. Именно они держат вас на плаву и не дают утонуть в водовороте дел и всяческих задач. Фантазируйте, но в меру. Ценится только точность и факты. А верить гороскопу или нет, это дело каждого, как всегда я вам это говорю. А слушать самую сладкую радиоволну обязательно наслаждаемся треком «На малиновой луне» от «Моя Мишель».
1: Радио без тормозов.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Легендарная «Волга» возвращается на российские дороги. Уже 19 июня стартуют официальные продажи автомобилей возрожденного бренда. Планы амбициозные. До конца года с конвейера сойдут 30 тысяч машин. Новинкой уже заинтересовались крупные корпоративные парки и сервисы такси. На старте продаж купить новую «Волгу» можно будет в 30 дилерских центрах по всей стране. Но уже к январю автосалонов станет в 4 раза больше. Сеть разрастается до 130 точек. Линейка бренда состоит из трех моделей, в основе которых лежат проверенные платформы от Geely. Руль базового кроссовера достанется модели K40, комфортный седан C50 и флагманский крупный кроссовер K50.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила кроссовер Q7 нового, третьего по счету поколения. Внедорожник с полностью измененными внешностью и интерьером стал технологичнее, умнее и получил набор необычных опций, например, проецируемые на дорогу сигналы поворота. Кроссовер покупателям предложат с тремя конфигурациями интерьера и двумя мягкогибридными дизельными V6. Единственным пока двигателем для нового поколения Audi Q7 стал дизель объемом 3 литра с электрическим компрессором и стартер-генератором. В базовой модификации он развивает 245 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. В более продвинутой уже 299 сил и 630 крутящего. Электрическая надстройка может добавить до 24 лошадиных сил. Ожидается, первый прием заказов откроется уже в июне, а первые товарные машины передадут покупателям в сентябре.
1: Дай газу!
2: Subaru официально возвращает культовую шестиступенчатую механику TY85 от старых поколений STI. Она станет постоянной опцией для нового 2,4-литрового турбоседана WRX. Вторая новинка – трековое купе BRZ. Сбросит лишний вес, получит гоночные тормоза Brembo и топовые японские амортизаторы ZF. Но главный сюрприз – секретный пятидверный хэтчбэк на базе концепта Performance B. Японцы обещают сделать его максимально дешевой заготовкой под любительский тюнинг и подстройку кастомных проектов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
1: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: лето, друзья, это не просто время года, это состояние души. И мне кажется, я знаю один из главных секретов, почему нам так легко дышится вот именно сейчас, во время отпусков. Вот вы замечали, как крепко спится после дня, проведенного, например, на море? Ну, это не магия, ведь все практически знают, что морской воздух – это настоящий природный ингалятор. Он насыщен отрицательными ионами и целебным йодом. Эти невидимые частицы очищают легкие, говорят специалисты, укрепляют иммунитет и, что самое приятное, помогают расслабиться. Именно поэтому морской бриз так эффективно снимает стресс и дарит глубокий восстанавливающий сон. Так что, если есть возможность, не упускайте ее, отправляйтесь к воде. Прогулка по набережной – это не просто отдых для глаз, это инвестиции в ваше здоровье и, конечно же, крепкий сон. Так что наслаждаемся летом и дышим полной грудью. Особенно на фоне самого сладкого радиоволне и, конечно же, хитов. В конце этого часа послушаем трек «В городе лето» от Зиверт.
1: А небо все так же.
0: И вернемся вместе с Нилето.
2: Пройдет, и мы вернемся.
0: А с вами была Анна Лемята. Услышимся уже в следующем часу. И, кстати, напоминаю, с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра на волне Зефир FM.
3: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Дневной зефир.

0: По-бобруйски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Совете Республики обсудили подготовку к масштабному международному проекту «Поезд памяти». Старт в Бресте 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война. Маршрут по знаковым местам боевой славы. Акция пройдет уже в пятый раз. За это время она объединила 800 старшеклассников из стран СНГ. В план пути войдут 12 городов, 8 белорусских и 5 российских.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 17 июня проведет прямую телефонную линию с 8 утра до 13 дня. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Канада готовится запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет. Соответствующий документ внесут в парламент в ближайшие дни. Инициативу поддерживают родители, которые устали бороться с зависимостью ребят от гаджетов. Психологи отмечают, соцсети негативно влияют на самооценку подростков, провоцируют травлю и формируют зависимость.
0: Вот это да!
1: Крупнейшая российская технологическая корпорация выпустила наушники Drops с Алисой. Девайс оснащен помощником, который дает более лаконичные ответы по сравнению с дископной версией, чтобы их было легко воспринимать на слух. Гарнитура доступна в белом, черном и фиолетовом цветах, работает без подзарядки до 5 часов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматривайте себе автомобиль, приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйска Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Всем привет! Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами по-прежнему Нелимята. Говорят, счастье – это просто. Иногда достаточно одного кусочка. Сегодня мы поговорим о том, как поднять настроение с помощью пиццы. Это не просто слова, друзья. Знаете ли вы, что в тесте для пиццы содержится триптофан? Это аминокислота, которая помогает организму вырабатывать серотонин, знаменитый гормон счастья, между прочим. Не случайно итальянцы называют пиццу блюдом счастья. Вот, а во время одного карантина именно Маргарита стала символом уюта и позитива для миллионов семей. Ну а прямо сейчас, в этом часу, как всегда, наша традиционная игра, друзья, на Zephyr FM. И разыграем мы пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, обязательно зайдите в это заведение и закажите свое любимое блюдо. Но если нет такой возможности, вы заняты дома, на работе, или просто нет желания куда-то выходить, вы можете заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Но чтобы прямо сейчас испытать свою удачу и выиграть ту самую пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и обязательно быстрее всех и, конечно же, правильно на него ответить. Отправив свой ответ на короткий номер радио 95 4 4. А

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Почти середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. И я продолжаю рассказывать про пиццу, ведь она... История вообще пиццы полна настоящих чудес. Например, в 2001 году пиццу доставили на Международную космическую станцию, между прочим. И чтобы вкус не испортился от невесомости, в нее добавили больше соли и специй. Вот представляете, космонавты тоже любят побаловать себя чем-то вкусненьким. Ну, а мы продолжаем нашу традиционную игру на Зефир ФМ и разыгрываем пиццу-маргариту от суши-бар. Бара «Сушилка», где большой выбор итальянской и азиатской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Но чтобы прямо сейчас проверить свою удачу и выиграть пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно внимательно просто послушать мой вопрос и очень быстро на него ответить и отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. А вопрос звучит так. Как вы думаете, какую пиццу назвали в честь королевы Савойской? Это очень простой вопрос, друзья. Жду ваши ответы на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже определится победитель.
1: Радио «Зефир».

0: Дневной зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что, 13.55, пришло время подвести итоги нашего традиционной игры на Зефир FM. А сегодняшний приз — это пицца Маргарита от суши бара Сушилка. А чтобы выиграть эту пиццу, нужно было внимательно слушать вопрос и свой ответ отправить на короткий номер радио. Сегодня очень был забавный вопрос и с подвохом, можно так сказать. Какую пиццу назвали в честь королевы Савой? Ну, конечно же, пиццу Маргариту, которую мы и разыгрывали в прямом эфире. Пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор не только итальянской, но и азиатской кухни. Обязательно зайдите и попробуйте любимое блюдо. Ну что ж, давайте узнаем нашего счастливчика. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 18-24. Мы вас поздравляем с выигрышем. Вы выиграли аппетитную пиццу Маргариту. Обязательно с вами свяжемся чуть позже, правда. И расскажем, где и как можно забрать свой приз. Но остальные, друзья, делаем звук громче. Наслаждаемся не только музыкальными хитами, но а также актуальными новостями города и всей страны.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Стране.
1: В БелЖД назначили 26 дополнительных поездов на период июльских праздничных дней. Они будут курсировать с 2 по 6 июля. В межрегиональном сообщении задействуют 18 добавочных составов по направлениям Минск, Брест, Гомель и Могилев. В сотрудничестве с РЖД определено 8 вспомогательных эшелонов в международном сообщении.
0: Город.
1: С 25 по 29 июня в Бобруйске в 18 раз пройдет международный фестиваль «Венок дружбы». В этом году на праздник съедутся около 25 творческих коллективов, а это более 400 артистов. Город на Березине услышит и увидит самобытную культуру Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Турции и Колумбии. С полной программой можно ознакомиться на сайте bobberlife.by, а также в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В столице Северной Ирландии проходят массовые протесты против мигрантов. Горят автомобили, жителей опасных районов эвакуируют. Власти просят жителей проявить сдержанность и остановить насилие. На улице вышли группы людей в масках, они ломают двери и разбивали окна. В ответ полицейские развернули бронеавтомобили.
0: Вот это да!
1: Синоптики прогнозируют теплое и засушливое лето 2026 для Беларуси. На большей части страны температура будет выше нормы, а осадков будет не хватать. Июнь ожидается на 1 градус теплее обычного, но возможны и сильные дожди с грозами.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели от 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, друзья, напомню, что сегодня середина рабочей недели, среда, 10 июня, и прекрасная погода за окном. Так что наслаждаемся этим днем, слушаем самую сладкую радиоволну и остаемся в отличном настроении. Тем более сейчас в ритм трека мы с вами немного подвигаемся. «Феникс» от Бирвульфа.
1: Включайся.

0: 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
1: Сделано в Беларуси.

Вы на самой сладкой радиоволне, друзья. Напомню, что сегодня 10 июня, 10-й день лета. Вот на календаре среда, и у нас сегодня есть сразу повод для радости. И сегодня, неофициально, есть один праздник, День мороженое. Вот, кстати, судя по прогнозу синоптиков, на улице настоящая жаришка. И что может быть лучше в такую-то погоду, друзья? Ну, чем порция холодного, освежающего десерта. Мне кажется, это идеальное сочетание. А еще, если включить на фоне самую сладкую радиоволну, это будет просто превосходно. Лето, жара, мороженое и Zephyr FM. Итак, в этом часу Альберт Брайт со своим хитом «Wild».

0: свое мороженое или просто легкую летнюю музыку.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: Итак, на связи Зефир ФМ. С вами по-прежнему Нелимята. Середина недели, а столбик термометра, знаешь, решил немного побаловать. В такую жару единственное, о чем можно думать, это как бы поскорее охладиться. И сегодня для этого есть такой идеальный повод. Сегодня 10 июня. Есть такой необычный неофициальный праздник — День мороженого. Так что совесть может быть абсолютно чиста. Ну, давайте на секунду отвлечемся от удовольствия и поговорим, конечно же, о пользе. Ведь, как утверждают диетологи, у этого лакомства есть даже свои плюсы. Ну, во-первых, классическое сливочное мороженое – это источник кальция и легкоусвояемого белка. А во-вторых, это, пожалуй, мне главное его достоинство в летний зной. Это удовольствие. По словам специалистов, оно помогает снижать уровень стресса и просто поднимает хорошее настроение. Ну а вот в жару хорошее настроение — это уже, мне кажется, половина успеха в борьбе вот с раскаленным тем же самым асфальтом. Конечно, важно помнить о мере и выбирать качественные продукты с натуральным составом. Но сегодня тот самый день, когда можно смело, мне кажется, позволить себе эту маленькую или, ну, не очень слабость. Так что доставайте из морозилки мороженка и приближаем немножко свой рабочий день к вечеру, к отдыху и к наслаждению.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.

кстати, в продолжение темы мороженого. Вот специалисты утверждают, что этот продукт не только вкусный, но и работает как антистресс-терапия по рецепту от самой природы. Так, а чтобы закрепить этот освежающий эффект, включаем музыку на волне 95.4. Так что не отказываем себе в удовольствии. Сегодня можно все, и мороженое, и летнее настроение, и хиты на Zephyr FM. Alan Walker. Далее золотой хит от группы Biggest Flag.

0: эфирное время мое подошло к своему завершению, поэтому желаю вам прекрасного летнего дня и услышимся уже завтра с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
1: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Иностранным гостям понадобится действительный документ для выезда за границу, загранпаспорт, оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля, проводимое в летнем амфитеатре либо в концертном зале Витебск.
0: Город.
1: По памятным местам Бобруйска. Участники республиканского велопробега, посвященного победе в Великой Отечественной войне и памяти собора белорусских святых, возложили цветы на площади Победы. Для спортсменов провели краткий экскурс в историю освобождения города на Березине, а завершили торжественное мероприятие общим фото на память. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах возросло до 53. По свежей информации, ранения получили 630 человек. Числится пропавшими без вести более 10. Подземные толчки магнитудой около 8 баллов, напомню, произошли в понедельник, 8 июня. Удар стихии вызвал цунами с волнами до метра. Полностью уничтожены около 1500 зданий, включая школы, больницы и жилые дома.
0: Вот это да!
1: В Лапландии спрятали золото. Туристам предложили его найти. Финский курорт придумал для гостей необычное приключение. Где-то в районе спрятано богатство на 23 тысячи долларов. Забрать клад сможет тот, кто разгадает подсказки и первым доберется до тайника. Идея связана с историей деревни, где еще в 19 веке началась золотая лихорадка. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 55%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30. Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Премьер-министр Александр Турчин посетил Лидский молочно-консервный комбинат. Там прошло республиканское совещание по вопросам развития молочной отрасли. Ключевые темы обсуждения – наращивание поставок продукции в третьи страны, дополнительные меры стимулирования эффективного экспорта, повышение общей результативности производства и переработки.
0: Город.
1: Здоровое лето, гипертоника и современный портрет зрелости. В ТЦСУН Ленинского района Бобруйска прошла встреча-практикум. Специалисты первой городской поликлиники дали рекомендации о том, как защитить сердце в условиях зноя, развенчали мифы о возрасте и составили психологический профиль нынешнего пожилого человека. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: В Литве произошла новая утечка информации уже из системы здравоохранения. Более 62 тысяч записей достались хакерам. В ходе инцидента злоумышленники могли получить доступ к профессиональным и контактным материалам специалистов, документации администраторов учреждений, статистике об уровневых компетенциях, а также систематическим техническим метаданным.
0: Вот это да!
1: Смартфон скоро можно будет заряжать зонтом. Студентка из Мексики разработала концепт укрытия от дождя со встроенными солнечными панелями. Электричество собирается прямо через купол, а затем накапливается в аккумуляторе, спрятанном в ручке. Модель завирусилась в сети, и пользователи уже требуют срочно завести ее на маркетплейсы.
0: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 55%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM. Каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: 13 июня в строительном гипермаркете Билд скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
4: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
5: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
6: Телефон рекламной службы 8044 550

0: телефону 33 284 66 66. Водачники. Техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
1: Сделано в Беларуси.

0: Большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,85 белорусских. Беларусь и Камчатский край будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией. На полуостров уже регулярно поставляются мясо и субпродукты. За полгода сумма экспортных сделок почти на 70% превысила показатель за весь прошлый год. На фоне таких результатов стороны предлагают масштабировать практику использования торговых площадок. В Беларуси запустят производство сыра с голубой плесенью. Новый проект реализуют в филиале Лидского молочно-консервного комбината. По словам руководства, такой продукт особенно популярен у молодежи. При этом предприятие ориентируется на поставки в Россию и другие страны постсоветского пространства. США предложат желающим побыстрее получить американскую визу комиссию в размере $750. В то время как стандартный сбор – 185. Госдеп выдвинул идею премиального ускоренного обслуживания иностранцам, которые хотят получить бизнес или туристическое разрешение на въезд. Пилотная программа стартует 1 июля и будет действовать до конца этого года. После этого она сможет быть продлена, если на нее будет спрос. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,85 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 8 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $92.48 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 27 градусов тепла. Влажность 63%. Атмосферное давление 760 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
3: 13 июня в строительном гипермаркете Билд скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
4: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
5: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой. Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы. 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
1: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
1: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником»! С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Советская, 113. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.
5: Эй, хелло, привет. Давай улетим встречать рассвет.

0: цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Премьер-министр Александр Турчин посетил Лидский молочно-консервный комбинат. Лейтмотив встречи – наращивание поставок продукции в третьи страны, дополнительные меры стимулирования эффективного экспорта, повышение общей результативности производства и переработки. В Совете Республики обсудили подготовку к международному проекту «Поезд памяти». Старт в Бресте 22 июня. Маршрут по местам боевой славы 12 городов, 8 белорусских и 5 российских. Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 17 июня проведет прямую телефонную линию с 8 утра до 13 дня. Жители города смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В ТЦСОН Ленинского района Бобруйска прошла встреча-практикум. Специалисты первой городской поликлиники дали рекомендации о том, как защитить сердце в условиях зноя, развенчали мифы о возрасте и составили психологический профиль нынешнего пожилого человека. Участники республиканского велопробега, посвященного победе в Великой Отечественной войне и памяти собора белорусских святых, возложили цветы на площади Победы. Для спортсменов провели краткий экскурс в историю освобождения города на Березине, а завершили торжественное мероприятие общим фото на память. 25 июня в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде на улице Пушкина с 8 утра до 6 вечера движение автобусов будет изменено. Номер 266А проедет Пушкина, Бахарова, Чангарского и далее по расписанию в прямом и обратном направлениях. Номер 16 – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцети, Пушкина, Жуковского. Туголица – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцети. 12 июня в Бобруйске пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В это время на территории города будет ограничена продажа крепких напитков, за исключением розничной, в объектах общественного питания в Розлив.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 27 градусов тепла. Влажность 63%. Атмосферное давление 760 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
5: 13 июня в строительном гипермаркете Билд скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте, любимые. Любимые товары с приятной выгодой.
2: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
6: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний зефир.
7: Все мы изначально чайники

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Легендарная «Волга» возвращается на российские дороги. Уже 19 июня стартуют официальные продажи автомобилей возрожденного бренда. Планы амбициозные. До конца года с конвейера сойдут 30 тысяч машин. Новинкой уже заинтересовались крупные корпоративные парки и сервисы такси. На старте продаж купить новую «Волгу» можно будет в 30 дилерских центрах по всей стране. Но уже к январю автосалонов станет в 4 раза больше. Сеть разрастается до 130 точек. Линейка бренда состоит из трех моделей, в основе которых лежат проверенные платформы от Geely. Руль базового кроссовера достанется модели K40, комфортный седан C50 и флагманский крупный кроссовер K50.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила кроссовер Q7 нового, третьего по счету поколения. Внедорожник с полностью измененными внешностью и интерьером стал технологичнее, умнее и получил набор необычных опций, например, проецируемые на дорогу сигналы поворота. Кроссовер покупателям предложат с тремя конфигурациями интерьера и двумя мягкогибридными дизельными V6. Единственным пока двигателем для нового поколения Audi Q7 стал дизель объемом 3 литра с электрическим компрессором и стартер-генератором. В базовой модификации он развивает 245 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. В более продвинутой уже 299 сил и 630 крутящего. Электрическая надстройка может добавить до 24 лошадиных сил. Ожидается, первый прием заказов откроется уже в июне, а первые товарные машины передадут покупателям в сентябре.
1: Дай газу!
2: Subaru официально возвращает культовую шестиступенчатую механику TY85 от старых поколений STI. Она станет постоянной опцией для нового 2,4-литрового турбоседана WRX. Вторая новинка – трековое купе BRZ. Сбросит лишний вес, получит гоночные тормоза Brembo и топовые японские амортизаторы ZF. Но главный сюрприз – секретный пятидверный хэтчбэк на базе концепта Performance B. Японцы обещают сделать его максимально дешевой заготовкой под любительский тюнинг и подстройку кастомных проектов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

очень жаркого июньского вечера четверга. Простите, среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сыну Ледимиченко Вячеславу. В один момент ты понимаешь, что все, что было плохо, делало тебя сильнее. Держись. Очень теплый и счастливый привет летит Раднулиш Маджинге, пишет Светлана Дегтярева. Рада видеть и слышать, но хочется больше. Хорошего вечера и спокойной ночи. Привет от Юльки и Полины, а я тебя обнимаю, жду и люблю. Береги себя. Передаю привет Дмитрию Александровичу Цою. Надеюсь, ты в порядке. У меня все нормально. Уехал в командировку после больничного. На выходных наловил рыбы вместе с женой. Правда, был в роли подсобного рабочего. С тобой тоже будем рыбачить скоро. Держись. И, конечно, привет ты ребятам. С уважением, Максим. Передаю солнечный приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, с Давидушкой дома, мама на даче, еще завтра уже на работу. Надеемся, все у тебя хорошо, Маркуши тоже все хорошо. Ходит на дискотеку танцор наш. 19-го уже приедет, мы очень скучаем, любим тебя безгранично, целуем, обнимаем и ждем поскорее домой. От братьков, мамочки, сыночков огромный приветик, хорошего вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Я не скажу тебе ни слова, я молча буду ждать, любя. Ты далеко сейчас, но все же душой я чувствую тебя. Конечно, я скучаю очень, в душе моей любовь твоя. Я знаю, ты скучаешь тоже. Пусть Бог хранит тебя всегда. Люблю тебя очень, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Люблю и скучаю, жду встречи. Очень скучающие обнимашки и целовашки летят любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас хорошо, дети здоровы, кушаем клубнику, ждем приветик. Очень ждем завтра, безумно соскучились, обнимаем до хруста, любим всем сердцем, целуем бесконечно. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, если в мире существует вечность, то пусть этой вечностью будет наша любовь друг к другу. Безумно сильно люблю, невыносимо скучаю по тебе. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Солнечный, самый любящий приветик Чемареву Диме. Очень скучаю, хочу напомнить, как сильно я тебя люблю. Подготовка к завтрашнему дню полным ходом. Полина никак не дождется. Твой приветик идет, свой сегодня отправила. Завтра ждем. Хорошего вечера и настроения. Не грусти, улыбайся чаще. Бесконечно целую. С любовью, жена. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте приветик от Кристины Матушеву Сергею. Любимый, все у нас хорошо. Также, надеюсь, у тебя тоже. Скучаю каждый день и очень жду домой. Ты мой единственный любимый мужчина в этом мире. Целую, обнимаю. Удачи тебе на завтрашний день и сладких снов. Твоя Кристина. Любящий приветик передаем нашему дорогому брату и дяде Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, готовлю ужин, дети помогают. Отключили горячую воду, начался сезон тазиков. Крепко обнимаем, нежненько целуем. Хорошего вечера, Саня. Солнечный, самый любящий приветик пока Ринка Даниилу посылает Оксана. Больничный продлили, завтра буду у родителей. Скучаю сильно и люблю. Люблю, целую, обнимаю, твоя жена. Не грусти. Передайте теплый привет моему любимому брату Роману. Совсем скоро увидимся. Выздоравливай, не унывай. Люблю тебя. Сестра Настя. Никита Дмитриевич, что-то меня стало веселить, когда я так обращаюсь к тебе. У нас все стабильно, настроение поддерживаю позитивно, и тебе такого же желаю. Приветик сегодня отправила. Люблю вас, мой маленький. Спешим передать свой летний солнечный приветик Левдовикевичу Александру. Мы желаем тебе отличного настроения, душевного спокойствия, только позитивных эмоций. Думая о хорошем, и все у нас получится, крепко обнимаем и посылаем миллион поцелуйчиков. Мы любим тебя и ждем. Приветик сегодня отправила. Лови твои родные. Передаю теплый приветик Хайдару, моему любимому. Очень сильно люблю, очень сильно скучаю, мой дорогой. Береги себя, сегодня купила цветы и платье для дочки Евы. Сегодня она была у меня дома. Береги себя, целую и обнимаю. Привет нашему Аристарху Крюковскому, написала Наталья. У нас все хорошо, не хватает только тебя, обнимаем душой и сердцем. Машенька думает о тебе, мы любим и ждем тебя. Рисуй, пиши, читай, находи теплые моменты в своем мире. Привет, братишка Савчук Максим, солнце мое, я очень скучаю. Хочется уже услышать тебя, но завтра я работаю, у нас все хорошо, надеюсь, ты в порядке. Побегу работать, а то сегодня нет времени надолго отходить. Очень тебя люблю, крепко обнимаю, хорошего вечера и сладких снов. Целую, твоя Никусик. Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Все у нас хорошо, Вася передавал тебе огромный привет и жмет руку. Хорошего вечера, мой хороший, крепко обнимаю и целую, твоя сестренка Ира. Самолюбящий приветик Шоколадимику от мамы, папы, сестрички, племяшки Таськи, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, пишу приветик, у нас в гостях Алена с Тимошей. Таська с Тимкой прекрасно играют, а Таська в восторге. Тимошке тоже нравится роль старшего братика, на них приятно посмотреть, конечно. Играет душа в душу, Димик, завтра мы с мамулей будем тебя очень ждать после трех. Братик, хорошего вечера, береги себя и не болей. Любим очень, скучаем и крепко обнимаем. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Душевный домашний приветик летит нашему родному любимому сыночку Александру. Все у нас хорошо, надеемся, у тебя тоже. Донка передает миллион поцелуйчиков. Всего доброго и прекрасного тебе, сыночек. Хорошего уютного вечера. Мы, как всегда, очень сильно тебя любим и ждем. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: пару строк. Димуль, сегодня не отправлю приветик, не успею, завтра на сутках, но в пятницу уже нет смысла. Я быстрее приеду, потому что я отправлю сегодня наши кольца, забрала, надеюсь, размером угадала. В пятницу, субботу буду все закупать. Люблю очень-очень, целую нежно, страстно. Твоя любимка. Самый душевный любящий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Прости, малыш, были проблемы со связью, но уже все хорошо. Очень соскучилась и безумно жду, когда увижу тебя. Всех привет огромный. Дети неделю уже у бабушки, но скоро домой приедут. Я вся в делах. Люблю до луны обратно, сладенько целую. Нежненько обнимаю теплотой своей души. Навеки твоя и только твоя кошечка. Приветик летит моему самому дорогому и красивому мужу Карповичу Сергею, написала Нина. Безумно скучаем, еще чуть-чуть и будем вместе. Зацелуй, мой сладкий, у нас все хорошо, не волнуйся. На выходных отмечали призыв Егора в МВД и твоей тещи день рождения. Только тебя не хватало. Хорошего вечера, Буська. Твоя семья. Летний привет для Саши Дриневского от Вики и Артура. Хорошего вечера и настроения тебе. Крепко обнимаем. Передайте мой летний теплый приветик Гакевичу Александру, пишет Юлия. Мы в деревне, приехали проведать дедулю. Завтра жду звоночек после трех. Целую сладенько, обнимаю крепко. Держись, крепись, прорвемся. Передаю привет своему роднульке, сыну Андрею, пишет Любовь. Самое ценное, что есть у человека, это его семья. Мы, твоя семья, всегда рядом, несмотря на расстояние. На все невзгоды пройдем этот путь вместе. Обнимаю, скучаю, мама. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот любящий и скучающий приветик папочке, любимому Кариму. Милый мой, мы все еще на даче. Не смогла отправить приветик, но завтра обязательно. С утра до вечера ищем заняться. Малыш чувствует себя здесь прекрасно, но на клубнику началась аллергия. Все под контролем. Любимка, очень скучаем. Все передают огромный приветик и ждут с нетерпением. Пусть же все будет хорошо. Люблю тебя, мой родной. Спокойной ночи. Твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Давай друг друга украдем и никому о том не скажем, и не обмолвимся тайком о самой грешной в мире краже. Разбогатев за ночь одну, не будем ведать мы в объятиях, что жизнь за дверью ждет к утру, как неизбежное заклятие. Давай друг друга украдем, забыв дожди и забыв метели, и как грабители вдвоем добычу поровну поделим. Люблю тебя до мурашек, твоя кучерявая ведьмочка. Передайте привет Прокопович Игорю от Демченко Вячеслава. Побольше терпения тебе, не унывай, я рядом, жду дома. Этот привет Родион Крупенько посылает другу Майку. Вот и лето в разгаре, это и хорошо, и в то же время жарковато для работы. Вчера получил твой привет. Скоро дам ответ, но скажу, что на выходных наелся до отвала, хоть и не планировал ничего готовить. А еще вчера поговорил с Ватей по телефону. Хорошего вечера и не слишком жаркого лета. Передаю скучающий, согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня жарко, на работу отвезла черепах, теперь они будут жить на работе. Хорошего вечера, не забывай читать книги, крепко обнимаю, мама. Максимум с родной мой зайчик, отправляю согревающий привет. Хочу, чтобы ты знал, у меня все хорошо, дежурю, не переживай ни о чем. Огромный привет тебе от всех наших, мы всегда с тобой, сердцем и мыслями. Крепко-крепко целуем и нежно любим, береги себя, мой хороший. Передаю нежный, любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У меня все хорошо, отправила сюрприз, на следующей неделе еду в Гомель на консультацию. Передаю приветик дорогому братишке и сыну Кириленко Никите от всей семьи. Ждем завтра с нетерпением, когда уже услышимся. Безумно соскучились. А так у нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. С любовью, твоя семейка Кириленко. Хочу передать приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Любимый, радость моя, крепко целую, обнимаю. Терпение еще немного и силы, все будет хорошо. Не вешай нос, твоя Анютик. Передаю привет любимому мужу Битского Евгению. Любимый, все, что я чувствую внутри, твоя заслуга. А внутри у меня бесконечная любовь. Самые прекрасные чувства, наполненные искренностью и нежностью. Я счастлива, что встретила тебя. Вместе мы все преодолеем. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Папуле Сереже большой привет от его команды. Ксения напоминает, что ты супер. А Александр говорит, что ты пример для подражания. Вместе мы говорим, ты лучший. Держись, мы с тобой. Обнимаем. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Паше Ярошевичу и его жена Катерина. Все у нас хорошо, Вовка с Леркой играют у Натальи, и мы с Ильей косим на участке. Замечательная погодка на улице получила твой приветик. Волнуюсь, береги себя. Очень сильно скучаем, любим и целуем. А вот привет папе Лапунову Александру. Скучаем, жди приветик, крепко обнимаем. Не болей, Настя и Оля. Передайте самый нежный приветик моему любимому сыночку Дуфренко, Сергею. Сыночек, когда тебе кажется, что все идет не так, просто оглянись назад. Ты столько всего смог преодолеть, ты невероятно сильный, и мое сердце гордится тобой каждый день. Твоя мама. Очень скучаю. Береги себя. Передаем приветик Жаркову Дмитрию. Очень сильно любим, родной, от твоей семьи. А вот приветик любимому папочке Якимовичу Сергею. Папуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Теплый привет из Минска папину Александру Викторовичу. Скучаем без тебя, ждем звоночков и приветиков. Все, что обещали, отправили. Крепко обнимаем, будь здоров и бодр. Ждем звоночка, машем тремя хвостами. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Беарвульф с треком «Один за всех». Далее Энрике Иглесиас и его трек «Бивис Ю», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
0: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

Да, друзья, это программа «Шалом», и вот за время музыкальной паузы прилетел еще один приветик. Наш самый любимый папулечка Максим Демчук. Привет, пишет Виктория Воронина. Сегодня была моделью на макияже, Тимуся с бабушкой. Отправила тебе приветик, улыбнись, роднулька, мы тебя любим. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. Zephyr.

Вот оно, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит,

0: Вечерний зефир.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

paid to exist.